Cause I can wait. Это Бобсинг Клара Кайза. Say it one more time. Поют нам, ребят, скажи это еще раз. Ну окей, cause I can't wait. Да, это Бобсинг Клара Кайза прямо сейчас. Ну, в этом треке просто не так много слов. Я уже все выучил. И, надо сказать, так отрываться под эту тему еще круче. Больше кидов и больше музыки ждет нас. Далее воскресный отдых украсим топовой вещицей от новой группы Но, которая уже прогремела на весь мир. Temper City, их дебютный сингл Self-Away совсем скоро. Но прежде лови елку с историей проще. А также акцент сэра Мишу Миллера с суперхитом Don't Leave Kylie здесь на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Немного качественного альтернативного рока никогда не повредит, никогда не помешает. Это Temper City трек Self-Aware. Прямо сейчас вещица, отметившаяся в главных мировых чартах, между прочим. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Поп-рэп, дэнс-поп, соул-поп. Вот какие стили ждут нас далее. Теперь подробнее в той же последовательности. Masked Wolf, Astronaut and the Ocean, Loud Luxury и Emily Roberts Love You for Life, а также Teddy Swims, Mr. Know It All впереди. Ну и также помню, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 муз-потоков совершенно в разных стилях, совершенно друг на друга не похожих. Залетай и заценивай.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура – плюс 12 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается туман – плюс 12, плюс 22 градуса. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Огромное количество суперхитов впереди на Европе плюс. Все выверено до секунды. Будем ими наслаждаться в режиме нон-стоп все предстоящие полчаса. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. С нами Russian, Рауль и Хандра Вискит с треком «Помго». Не пропусти Алоха Джейс Глин с вещицей «Summer Respect». Еще здесь отметится Доминик Фэк с суперхитом «Baby Doll».
2: I can't move on, baby doll, wait, no calls, flipping to station.
1: Также эти 30 минут только музыки украсят Тувлу, Оливия Дин и многие-многие другие. Продвигаемся.
3: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе плюс. Лови хиты этого лета.
4: Я бы послушал.
3: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
4: Ну, я бы сыграл.
3: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Чувственная и мелодичная смесь афробита и реггетона. Это Russian Rowdy 100 Whiskey с темой Пунком. Только что. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Медуза и Генрик Мамайлз с треком Don't Wanna Go Home. Как по мне, это вообще претендент на звание одного из главных треков этого лета. Слушаем обязательно прежде Лови Артемаса и самый успешный хит в его карьере I Like The Way You Kiss Me. А вот раньше всех не пропусти Алекса Уорна с вещицей Fever Dream здесь на Европе+. От Алекса, кстати, 28 августа ждем новый альбом Wild Child с 13 новыми треками.

Go Home. Это «Медуза» и Генрик Мамайл. Прямо сейчас. Вот, собственно говоря, в этом и отличие. По выходным «Don't wanna go home» — «Не хочется идти домой». А по будням «Don't wanna go out» — «Не хочется выходить из дома». Но есть решение, как правильно настроиться на любой рабочий день. Да, именно. А именно начать его вместе с «Летним У» здесь, на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве Тимур Бодров будет всю страну, дарит подарки, в том числе и денежные, и, конечно же, ставит классные треки. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. А вы с новинкой «Meet Me in the Dark», а также «Кунг» и «Теофилос Лондон Гелакси» впереди на радиостанции номер 1 в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Следующие полчаса мы посвятим лучшим хитам планеты. Приятный самый главный бонус. Греметь они будут без остановок. Ловить Tokyo Hotel с темой California Nights. California Nights. Прежде с нами Хью Жейль с хитом Moving to the Sun. А еще не пропусти Зейна с треком Die for Me. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметятся Риана, Глен Моррисон и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

0: Неважно, был ли ты фанатом Tokyo Hotel или нет, их ты все равно знаешь, их треки все равно где-то слышал. Это уже, вот знаешь, такой уровень культурного явления, культурного наследия, как ни крути. Да, California Night только что. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее все треки будут максимально разнообразными. Каждый сможет выбрать что-то близкое для себя. Анотор и 54 Ultra и Dance House история Talk to You на подходе. Прежде лови поп-рок тему ртуть от Вани Дмитриенко. Ну а вот еще раньше будем слушать синти-поп-суперхит от Chapel Run. Good Luck, Babe, здесь на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину туман. Температура – плюс 12 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается туман – плюс 12, плюс 22 градуса. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
4: Урбан.
5: Мамасита, мамасита, que bonita.
4: Мамасита.
6: Акустика.
7: Father, help me, do you understand?
4: Резиденс. Европа Плюс.ру.
3: Больше хитов, больше музыки.

Another 54 Ultra Talk to You. Ребята выпустили этот диско-хаус-трек на своем собственном лейбле No Art. И дали магия цифр. Прямо сейчас они занимают 17-ю строчку в британском чарте синглов и 17-ю позицию в мировом Шазаме. Вот это я понимаю, круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Pink Hate Me, а также BTS Swim впереди. Ну и напомню, что у нас появилось новое приложение Radio Hub. Его можно и нужно скачать. Запускаешь плеер в один клик и слушаешь нас в прямом эфире. А еще можешь лайв-транслировать. Трансляцию из студии смотреть. В общем, это прям must-have для меломана. Действуй!

На следующие полчаса откладываем все дела и погружаемся в лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе Плюс, которая будет звучать в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди диджей Годжо с новинкой «Мичико». На подходе «Сомбор» с вещицей 12-12. Еще компанию нам составит Джонни Федук с хитом «Лето». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится Имани, Софи энд зе Джайантс и многие-многие другие. А в новом часе встречай Дениса Романова.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

Диджей Годжа и новинка на Европе Плюс Мичико. Вся летняя классная музыка, ребята. Все летние новинки, они здесь на Европе Плюс. Естественно, этим утром уикенда они здесь. Естественно, само собой. Есть, конечно, и легендарные темы. Без них никуда. Без легендарных артистов в том числе будут Бейонсе и Джей-Зи. Сладкая парочка. Crazy in Love, так называется их работа. Величайшая от семейный труд, получается. Вот он. Будет Тедди Суимс и его сол, поп и рок-тема под названием Mr. Know It All. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.

0: Это Тим Импала, поп-суперстар. Вместе с ним Дженни и Кей, поп-звезда. Их работа «Дракула» совместная. Почти лидер нашего чарта, Еврохит ТОП-40, нашего фирменного чарта. Второе место на этой неделе. А значит, есть все шансы оказаться на вершине. Уже на следующей неделе. Конечно, ты знаешь, что нужно сделать, чтобы твой любимый артист был выше и выше и выше в нашем чарте. Нужно проголосовать за него на europaplus.ru. Так что мы тебя ждем на сайте. Welcome. И, конечно, ждем команду Coldplay, их работу Adventure of a Lifetime. Великая тема, величайшая. Будет также брак с XTN, с историей Pay to Exist. Все это впереди, все скоро, дождись.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Вот что будет. Будут танцы, будет Кэлвин Харрис и его актуальная история Satisfy. Будет Джей Ти, он же Джастин Тимберлейк, его кантри-поп-работа Say Something. Будет рок-история от команды Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Классика. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.

0: Это Келвин Харрис, абсолютно талантливый человек, который пришел в электронную музыку из мира музыки. Простой, ну, скажем так, обычно классическая. У него была группа целая, ну, я думаю, что многие об этом и так знают. У него где-то такое около поп-роковое звучание было, а потом решил, да ну его, буду теперь электронную музыку писать. И все получается, и все стили удаются. Ну, наверное, да, один из лучших диджеев, да без наверное, один из лучших электронных музыкантов, и не только прямо сейчас, вот уже последние сколько там лет. Впереди у нас больше хитов, больше музыки, фанки, поп-истории от команды DNC и Kissing Strangers, послушаем ее. Будет дуэт клан Карус с треком Home. Все это буду ставить утром, утром уикенда, традиционно. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня.
1: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Европа+.ру.
5: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.

0: Russian Raw Alejandro, латино-поп, латино-хип-хоп, суперстар и понго. Понго, так называется их работа. 16-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Хороший результат. Если хочется, чтобы твои любимцы стали где-то повыше, ну, в смысле, оказались где-то повыше, если тебе по душе вот такие классные летние хиты здесь на Европе Плюс, проголосуй за него на europaplus.ru. Ты адрес знаешь, так что заходи. И, конечно, слушай всегда актуального для выходных дней мистера выходного The Weeknd, его историю Take My Breath. Будет Айс Гергерт и Зиверт с треком Bang. Будет Алекс Уоррен и Fever Dream. Все это разнообразие, вкусное. Все впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр Вельга. Сегодня в Клину туман. Температура – плюс 12 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается туман. Плюс 12, плюс 22 градуса. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
7: Привет, это Нюша.
8: Это Ираклий.
7: Я Юля Савичева.
9: Группа «Градус».
10: Это Сергей Лазарев.
11: Привет, мы «Серебро».
12: Мы группа «Франки».
13: Это Европа Плюс свежее.
14: 100% русская. 100% свежее.
15: Музыка, которую ты понимаешь.
16: Забери меня, забери.
17: Слушай новое. Слушай свежее.
18: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
19: Свежее. Топ мьюзик нон-стоп.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Бобзин Гларик Айза, I Can Wait на Европе Плюс. Классная танцевальная тема. Пробежимся по планам, что нас ждет впереди здесь на Европе Плюс. Послушаем Риану, ее историю Don't Stop The Music. Будет Чи Мин, кей-поп суперстар, его работа Who обязательно будет. И, конечно, будет понедельник, ребята. Но как-то звучит, да, так себе. Но нет, понедельник будет классный, тем более утро понедельника будет классным, потому что, несмотря на то, что у нас все шоу в отпуске на лет традиционно, у нас есть для вас летние
1: горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Music в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Услышим, например, Альфа и Ман Чао. Будет команда Майя Мишель, будет Али Фарбен, его Body Talk. Один из главных танцевальных хитов этого сезона. Все это впереди, все будет в новом часе. Скоро!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: радио номер один в России.
1: Восемь утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Для семей с детьми расширенные условия ипотечных каникул. Марокко и Франция вышли в четвертьфинал Мундиаля. И сегодня день работников морского и речного флота. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин подписал закон о поддержке родителей и расширил ипотечные каникулы для семей с детьми. Заемщики смогут получить льготный период по ипотеке сроком до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Подтверждать снижение дохода больше не потребуется. Ранее подобная мера применялась только при одновременном падении доходов и высокой долговой нагрузке семьи. Закон вступит в силу с 1 сентября и коснется уже действующие ипотечные кредиты. В России воссоздадут военный инженерно-технический университет. Он будет выделен из состава Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Новое учебное заведение получит статус самостоятельного военно-образовательного учреждения. Его история начинается с 1939 года, когда было создано Высшее военно-морское инженерно-строительное училище. В 2012-м вуз был объединен с Академией МТО, а теперь вновь станет отдельной самостоятельной структурой в системе военного образования. Первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Марокко. В матче 1/8 финала она со счетом 3-0 победила команду Канады. Еще одним четвертьфиналистом стала сборная Франции, которая обыграла Парагвай 1-0. Сегодня в рамках 1/16 финала в 23 часа по Москве начнут играть сборные Бразилии и Норвегии. В ночь на понедельник в 3 часа по московскому времени на поле выйдут команды Мексики и Англии, а уже завтра в 10 вечера встретятся сборные Португалии и Испании. Молодежь массово отказывается от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Как пишет Daily Mail, почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивает дорогое обслуживание автомобиля. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и такси, а почти 80% опрошенных заявили, что лучше потратят деньги на отпуск. В России сегодня день работников морского и речного флота. Наверное, нет на свете человека, который не вглядывался бы с восторгом в синие бездонные морские просторы, мечтая отправиться на белоснежном лайнере в захватывающее путешествие. Не случайно профессия моряка окружена таким романтическим ореолом, и многие мальчишки мечтали стать капитаном дальнего плавания. Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей экономики, и в этом большая заслуга многих поколений, связавших свою судьбу с реками и морями. Ну а профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Имя Ава и классная тема танцевальная. Новая, опять же, на Европе Плюс. Meet Me in the Dark. Классная история. Очень нравится наверняка всем вам. Так что проголосуйте за нее. В будущем услышим наверняка ее в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Всем привет, доброе утро, добрый, у кого-то уже даже день. А что, страна у нас большая. И всем хорошего дня, конечно же, вместе с Европой Плюс. Классного уикенда, продолжения уикенда. Скоро вместе с нами, ну и вместе со мной, меня зовут Денис Романов. Привет. Будем слушать гороскоп, обязательно поделюсь. Будем слушать еще одну танцевальную тему, там была актуальная. Это легендарная будет. Лана Дель Рей и Summertime Sadness. Будет команда BTS, их история Swim. Все это впереди.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и

0: дизайном вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А. Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
1: Твоя свобода выбора.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
1: Топ 40. Пати. Европаплюс.ру.
2: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 5 июля, воскресенье, Овны. Не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы, если вам не звонят, хоть и обещали, то позвоните сами. Близнецы, у вас на пороге топчется удача, так что откройте уже ей дверь. Раки, день ознаменуется приступом бурной деятельности. Смешно. Львы, лучшего дня для закладывания светлого будущего и не придумаешь. Девы, сегодня вы как радар ловите чужие настроения, так что держитесь подальше от недовольных людей. Весы, разговор по душам поможет разрушить любое недопонимание. Скорпионы, есть вероятность появления неожиданных денег. Потратьте их с той же неожиданностью. Стрельцы, задумайтесь, немало ли вы себе позволяете. Козероги, должность везунчик дня сегодня свободна специально для вас. Дерзайте. Водолеи, отпустите ситуацию и позвольте своим эмоциям решать за вас. И рыбы, не пережевывайте прошлое. Вкушайте только настоящее.

0: Ник «Фейковая история Бэйби Долл» в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Поп-рок-хиты уважаем, любим, конечно, и поэтому собираем для тебя, для всех вас, наши музыкальные потоки на сайте europaplus.ru или в приложении «Радио Хаб». Можно послушать бесплатно, без ограничений. Там и рок-поток есть, так что всем, кто любит, надо, обязательно надо заходить. Еще надо послушать новинку от Хужеля, трек под названием «Moving to the Sun». А также будет «Эбон и Халлоу». Все это впереди, все скоро.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин станционная 10.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance and Voice на Европе Плюс. Let me be, let me be. В общем, классная тема, классная. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Тоже история интересная. Легендарная, потому что внутри Will.i.am. Точнее, не внутри, он везде. Во всем музыкальном мире. Да. Придумал вообще почти все в этом мире музыкальном. И в том числе историю This is Love. Величайший. Послушаем его тему с Эвой Саймонс. Будет Кайра и Сауэр. Все это до конца часа. Все совсем скоро.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Simons, This is Love в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет танцевальная тема от Медузы, Craig David и Sting, Another, еще один из главных танцевальных дуэтов прямо сейчас, Леони и Калум Скотт, будет Дэвид Эмс, их красивая соул и R&B тема Rain Dance. Все это впереди, все будет в новом часе совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. В 10-11 классах будет новый стандарт обучения. Парад ретро-транспорта пройдет в Москве 11 июля. 84% автопарка в России окрашено всего в 3 цвета. Об этом прямо сейчас. Итак, Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости, обновленная программа должна вступить в силу с сентября 2027 года. Главные изменения коснутся точных и естественных наук. Уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными. Как рассказал Кравцов, в перечень метапредметных результатов официально будут включены навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Владимир Путин подписал закон о сохранении порога выручки для уплаты НДС на уровне 20 миллионов рублей. Согласно документу, мера будет действовать до 2029 года. Власть отмечает, что решение направлено на более плавную адаптацию малого бизнеса к изменениям налоговой системы. Изначально, напомню, планировалось более быстрое снижение порога, но теперь график скорректирован. Так, с 2029 года порог будет уменьшен сначала до 15 миллионов рублей, а с 2030 года до 10 миллионов. Парад ретро-транспорта пройдет в Москве 11 июля. Как сообщил заммэра Максим Лексутов, в день московского транспорта по городу пройдет колонна из 18 исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от станции метро Новокузнецкая. Маршрут пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет проходить выставка ретро-транспорта. Гостей также ожидают интерактивные зоны, мастер-классы и угощения. Синхронистки из России заняли первое место в групповой произвольной программе среди юниоров на чемпионате Европы. Всего выступавшие в нейтральном статусе спортсмены завоевали 10 медалей. Россию на чемпионате Европы представляли Эльвира Алмазова, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Алиса Гатальская, Александра Пищикова, Алиса Шевченко, Александра Кленина и Екатерина Штатнова. Второе и третье места заняли сборные Испании и Италии. Чемпионат проходил в Мюнхене. 84% автопарка в России окрашено всего в три цвета – серый, белый и черный. Для сравнения, в 1995 году на эти три цвета приходилось только 42% машин. 30 лет назад самыми популярными цветами автомобилей были белый, синий и красный. Как сообщает газета «РУ», в конце 90-х в объявлениях о продаже машин фигурировали такие цвета, как «Амулет», «Снежная королева», «Папирус», «Игуана», «Морская волна», «Аквамарин» и «Кармен». Сейчас самым дорогим считается черный цвет из-за его респектабельности, желтый – самый дешевый. При этом в люксовом сегменте картина обратная. Например, желтые Porsche вдвое дороже черных. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Это «Медуза» «I don't wanna go home tonight». Абсолютно хитовая танцевальная тема прямо сейчас на Европе+. Плюс. Конечно же, ты знаешь, где брать самые крутые танцевальные хиты на регулярной основе, скажем так. Конечно же, в нашем топ-клаб-чарте. И пусть вчерашний выпуск уже все, то есть мы уже его не услышим вот здесь и сейчас. Его можно будет послушать обязательно на неделе, ну, понедельник, вторник, в качестве записи, в качестве подкаста на europaplus.ru. Можно будет включить где-нибудь по дороге, на работу или с работой. Ну и, конечно, весь архив можно тоже послушать, любой из выпусков. Классный саундтрек, 100%. Из саундтрека текущего, из того, что нас ждет впереди, будет «Елка», будет ее история проще. Будет еще одна танцевальная история от Wise, трек под названием «Wait». И, конечно, гороскоп тоже будет. Все это впереди.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену туман. Температура плюс 13 градусов. Ветер западный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается туман. Плюс 12, плюс 22 градуса. Ветер юго-западный. 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
6: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
1: 966-138-138-4.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 5 июля, воскресенье. Овны, не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы, если вам не звонят, хоть и обещали, то позвоните сами, чего ждать. Близнецы, у вас на пороге топчется удача, откройте ей уже дверь. Раки, день ознаменуется приступом бурной деятельности. Львы, лучшего дня для закладывания светлого будущего и не придумаешь. Девы, сегодня вы как радар ловите чужие настроения, так что держитесь подальше от недовольных людей. Весы, разговор по душам поможет разрушить любое недопонимание. Скорпионы, есть вероятность появления неожиданных денег. Потрать их с этой же неожиданностью. Стрельцы, задумайтесь, не мало ли вы для себя позволяете. Точнее, вы себе, да? Не мало ли вы себе позволяете. Козероги, должность, везунчик дня сегодня свободна специально для вас, так что дерзайте. Водолеи, отпустите ситуацию и позвольте своим эмоциям решать за вас. И рыбы, не пережевывайте прошлое, вкушайте только настоящее.

Имя и новая работа, свежая, летняя, классная история Мичико прямо сейчас на Европе+. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, имена будут более нам знакомые. Будет Эд Ширан, поп-рок, ну, немножко рок, а немножко и бывает и дэнс суперстара, потому что он талантливый парень, талантливый во всем. Его история Afterglow совсем скоро будет, также Teddy Swims, soul, R&B, хип-хоп, немножко тоже бывает, и даже поп, конечно же, суперзвезда. Mr. Know It All, так называется его работа, все это впереди на Европе+, все совсем скоро.

0: Оброк, суперзвезды, Токио Отел, Калифорния Найтс почти в конце часа на Европе Плюс. Но мы еще послушаем пару хитов. Обязательно будет классика R&B, классика поп-звучания, это Нелли, Just a Dream. Будет Зиверт и Эгоистка. И вечером, завтра вечером, в будний день, по будням у нас летом, классное шоу с самой вкусной, самой стильной музыкой на планете Земля. Конечно же, это летний вайб.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вид.

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь.

0: смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Нелли, хип-хоп суперзвезда, R&B суперстар, Just a Dream, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс, в конце этого часа. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Томас Джек и Джасмин Томпсон, будет Маршмеллоу и Португал Демен, Дэвид Гетта, Биби Рекса, Алан Уокер, все суперстары, все впереди здесь на Европе Плюс, совсем скоро, в новом часе.
1: Европа Плюс, рок, хиты с характером.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис, и доброе утро всем. Центробанк может снизить ключевую ставку до 14%. Названы регионы с наибольшим числом укусов клещей, а Марокко и Франция вышли в четвертьфинал Мундиаля. Об этом прямо сейчас. Итак, Банк России может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне или снизить ее до 14%. Такой прогноз на итоге заседания 24 июля Совета директоров ЦБ дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, рост цен на топливо может отразиться на стоимости других товаров, а также на ходе уборочной кампании. Однако Центробанку не стоит слишком жестко реагировать на эти колебания. В июне, напомню, регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 пункта. Глава Минтруда указал на возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю. Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам сделать это при взаимном согласии сторон. Также это может касаться и установления 6-дневной рабочей недели. Как пояснил Антон Котяков, сейчас стандарты настолько гибкие, что позволяют регулировать режим занятости, а компании через коллективный договор или отношения с конкретным сотрудником могут выстроить удобный для них график работы. В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим числом укусов клещей. Максимальное количество обращений от жителей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Томской, Кировской, Иркутской областях. Кроме того, подобные случаи зарегистрированы в Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, Пермском и Красноярском краях. Как сообщили в ведомстве, в медучреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились почти 337 тысяч человек. Почти половина учеников начинают скучать по школе еще до окончания летних каникул. Из них 4% ожидают возвращения в школу уже через неделю после окончания учебного года. Треть опрошенным больше всего не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями-одноклассниками. Почти столько же скучают по школьным мероприятиям и общей атмосфере. Каждому пятому во время каникул не хватает любимых учителей. При этом отсутствие самих уроков стали причиной для тоски у 13% подростков. Первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Марокко. В матче 1/8 финала она со счетом 3-0 победила команду Канады. Еще одним четвертьфиналистом стала сборная Франции, которая обыграла Парагвай 1-0. Сегодня в рамках 1/8 финала в 23 часа по Москве начнут играть сборные Бразилии и Норвегии. В ночь на понедельник в 3 часа по московскому времени на поле выйдут команды Мексики и Англии. А уже завтра в 10 вечера встретятся сборные Португалии и Испании. Напомню, впервые в чемпионате мира по футболу участвуют 48 сборных. А в плей-офф начался с 1/16 финала. Финал турнира состоится 19 июля. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: признание в любви, можно сказать, почему бы нет. Больше хитов и больше музыки, о любви не только. Впереди у нас будет Naked и классная тема Sweet Emotion. Ну, опять о любви, я же говорю, все про нее. Будет и Алекс Уоррен, его, как всегда, личная соул-история. Отсюда и название, да, в стиле соул. История под названием Fever Dream. Послушаем ее совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Буквально пара минут.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и в

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
4: Больше хитов. Больше музыки.
3: Европа Плюс.ру.

0: Это Федук и Джонни. Их работа «Лето» на Европе Плюс. Прямо сейчас в уикенд. Классная летняя тема. То, что надо для выходных дней. И то, что нужно им, чтобы ты поддержал их или поддержала их на нашем сайте europaplus.ru, в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Тогда он окажется на какой-то из строчек. Это для начала. А потом уже как пойдет. Но я думаю, что судьба его будет прекрасна. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет классная танцевальная тема от Federal Lordly. Будет клан «Карусел» с работы «Райд». Все это совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
7: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
8: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
9: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
10: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
9: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
10: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
9: Магазин мебели «Д1».
11: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпостор, Тверская область, МО Кимовский. Территория «Басовская» 1, ИН
12: 107-1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
13: 966-138-138-4.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки в ближайшие полчаса. Будут Тейм Импала и Дженни, поп-суперстары и даже кей-поп-суперстар. Их работа Дракула. А это они. Еще легенда R&B Джейсон с треком Ride It. Во-первых, это красиво. Во-вторых, есть еще кое-что. Есть Offenbach и танцевальная тема Miles Away. И многое-многое другое, конечно же. Все это впереди на Европе Плюс. Ближайшие полчаса. Лови.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта.

0: rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 11 утра в Москве.

0: Работа Дракула прямо сейчас на Европе Плюс. Главные претенденты на первую строчку в нашем чарте Еврохит ТОП 40 в следующую пятницу. Уже пока только до второго места добрались, и это тоже очень крутой результат, естественно. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Будут артисты, которые бывали на вершине, и не только Еврохита, вообще в целом всех мировых чартов и стримингов и так далее. Это Ариана Гранде и The Weeknd, их работа Love Me Harder. Будет также Ваня Дмитриенко и его поп-рок хит Ртуть. Это и многое другое, конечно, впереди на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Реклама. Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Слушай лучшее.
6: 12+.

0: так. У нас, конечно, не только дэнс-хиты. Естественно, в этот уикенд мы подготовили самую крутую музыку, разнообразную. Например, будет один из главных кантри-поп-хитов прошлого года, да и текущего, он актуален до сих пор. Это Шабузи, Барс Антипси, будет Сирил и Стамблин. А еще BTS, это уже кей-поп настоящий, собственной персоной. И их команда, их трек под названием Swim. Совсем скоро это все послушаем здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 17 градусов, ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается туман, плюс 12, плюс 22 градуса, ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский». Территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Они будят Россию.
3: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Вики. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
5: Смешать!
6: Встряхнуть!
5: И включить! Бригада!
3: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
7: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Урожай, который каждое лето, ну или раз, может быть, в какой-то короткий промежуток времени выдает нам постоянно какие-то хиты. Как у него это происходит, я не представляю. Но зато представляю, где еще больше летних хитов можно взять. Конечно же, в нашем летнем вайбе. Обязательно завтра, ну, начиная с завтрашнего дня уже, с 8 вечера по Москве, его слушай. И для себя какие-нибудь абсолютно классные летние хиты наверняка в плейлист добавишь.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Петлюс.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
5: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
4: Ты станешь очень богатым человеком.
5: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А Точка Банк говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка Банк.
7: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: Получается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130, 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: команда Нарлс Баркли, их работа Crazy в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. И все это с Максом Филиным будет.
1: Больше Crazy хитов дальше на Европе Плюс.
0: Вот человек отдохнул, все видно сразу, выспавшись.
1: 12 часов хватает мне, молодой еще.
0: Выспаться.
1: Вот что значит молодость. Дальше с нами больше хитов, больше музыки. Это правда, Боб Синклар и Кайзер. Будет также Рэй, Where's My Husband. Встретим Ужеля, а еще Леони, Каллум Скотт. Классная история, Stay впереди.
2: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
3: Оно почти как ты.
4: Запускается в один клик.
3: Поднимает настроение.
4: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
3: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
2: Новое приложение Европы Плюс.
3: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
2: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
3: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица, полдень.

0: Уже через пару минут еще заценим Феликса Яна и Шаус Walk With Me и добавим романтики с группой «Моя Мишель» на Малиновой Луне. Все встречаемся там скоро.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
2: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
2: Магазин мебели «Д1».
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
6: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
7: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Кажется, это самые идеальные звуки этого лета от вашей, моей тоже любимой, нашей группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Да, где угодно можно оказаться, даже на «Малиновой луне» вместе с группой «Моя Мишель». Ветер иногда настолько меняет направление, где мы только не оказывались в компании «Моя Мишель». Дальше здесь еще больше классной музыки, еще больше крутых музыкантов. Через пару минут встретим Бруно Марса «I Just Might». Будет также Бен Дилей «I Never Felt So Right», а еще Фредди Френч Монтана и Макс Би «Ever Since You Left Me». Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе, 24, и на сайте kayutcomp.ru.
1: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Френч Монтана и Макс Би только что на радиостанции номер один в России. Крутые ребята, у творческих людей всегда все в дело, все в дело. Ребята настолько зациклились на своих бывших, что решили посвятить этому песню. Все переживания творческие люди конвертируют в музыку. Да, что-то можно всегда написать, так сказать, выплеснуть свои эмоции, написать картину, написать песню. Что еще можно написать, напишите. Короче, берем пример с этих ребят и, конечно, дальше вдохновляемся вместе с Ларин, ее Warning Signs уже через пару минут. А еще классные девчонки с нами будут. Sugar Babes, Hole in the Head. Скоро.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть...

Финского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты «Отличный от рубля». Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Тебанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: час, в финале этого часа на радиостанции номер один России. А что сказать, Home and the Head иногда тоже полезно. Голову надо проветривать, ребята, чтобы туда тоже залетали какие-то новые идеи, новые перспективы и, конечно, новые хиты, новые любимые. Самые разные хиты будут здесь на Европе Плюс. Всех жду в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

0: Здесь на Европе Плюс нашего мальчика. И там, и тут показывают, да, Доминик Файк невероятно успешный парень и невероятно удачлив. Возможно, ему точно стоит купить лотерейный билет, потому что он выпускает песню на 1.5 минуты, она становится популярной, он снимается в сериале и становится популярным. Что дальше, Доминик Файк? Что еще в творческом поле, в творческом мире, что не задействовано этим парнем? Посмотрим, увидим и, надеюсь, вновь услышим здесь на радиостанции номер 1 России. Пока! Также впереди с нами The Hurts в компании Purple Disco Machine, Wonderful Life уже через пару минут. Также впереди DNCE и Mizmo. Hello, the sun is up, where are you? Классная тема этого лета, стоит дождаться.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр Вельга. Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура – плюс 20 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается легкий ливень, плюс 11, плюс 21 градус. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
6: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-54-0.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Они будят Россию.
3: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Вики. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
5: Смешать!
6: Встряхнуть!
5: И включить!
6: Бригада У!
3: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
7: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.

0: уж, если быть какой-то пташкой, только птицей Феникс, да, после рабочих будней мы с вами хорошенько расправили крылья, теперь знать бы, куда лететь. Обо всем сейчас расскажет Марат Бекметов, он уже здесь. Встречайте Афишу на Европе Плюс.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. С начала кино в прокат вышел испанский психологический триллер «Иллюзия убийства». Это ремейк южнокорейского фильма «Ночи воспоминаний». В центре сюжета психически неустойчивый Марио. Герой принимает сильнодействующие препараты для поддержания ментального здоровья. После переезда с семьей в новый дом он становится свидетелем похищения старшего брата Давида. Спустя 19 дней Давид возвращается домой, однако Марио перестает узнавать в нем близкого человека. В театре Гоголя сегодня мистическая комедия «Игроки. Иллюзия» по мотивам пьесы Николая Гоголя. В центре сюжета – картежник высшего класса, честолюбивый авантюрист, считающий себя непобедимым. Волею судьбы он оказывается вовлеченным в азартную игру с колоссальными ставками, цена участия в которой невероятно высока. Как говорит режиссер Антон Яковлев, однажды твоя жизнь может превратиться в сплошную иллюзию, и ты начнешь путать реальность с вымыслом. Начало спектакля в 7 вечера. В саду имени Баумана сегодня благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Он приурочен ко дню семьи, любви и верности. На фестивале работают благотворительная ярмарка, звездный маркет, выставка пристройства животных из приютов, мини-лекторий, арт-пространство и экологическая зона. Проходят мастер-классы. На сцене проходят зарядки, интерактивные программы, выступления артистов. Будет и вечерний концерт живой музыки. Все площадки открыты до 9 вечера. Вход свободный. На берегу Большого Строгинского затона сегодня второй день «Заряд Феста». Главной особенностью площадки стала сцена на барже, поэтому концерты можно смотреть с пляжа или с воды на саббордах. Одновременно на территории работают спортивные и семейные зоны, а также площадки для отдыха. В программе пляжный волейбол, парный футбол, настольный теннис, бадминтон, фрисби, мастер-классы по катанию на искусственной волне, соревнования по аквабайку, а также саб-карнавал. Вход свободный. Ну а на ВДНХ сегодня заключительный день фестиваля «Дружба народов». Он посвящен культуре регионов России и стран СНГ. Гостей ждут концерты, гастрономические площадки, мастер-классы и семейные программы. На разных площадках можно попробовать национальные блюда, познакомиться с традиционными ремеслами, увидеть выступления творческих коллективов, а еще кинопоказы, выставки и тематические мероприятия. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

наше лето в этом сезоне 2026. Как еще будет звучать дальше? Классно, хитово, музыкально. Встретим Annabelle England, Get Busy. Впереди также очень классная тема Time Won't Wait от Filat Fem Keres. Еще будет гимн всех вечеринок и всех тусовок Don't Wanna Go Home от проекта Медуза. И через пару минут тоже забавная тема, забавная песенка Алекса Уоррена Fever Dream. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс. Реклама.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Восторг», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИНН 774-387-5400.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
6: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
7: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
6: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
7: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
6: Магазин мебели «Д1». 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться, тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны. В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
9: Подробности на europaplus.ru.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: А можно поймать больше в топ-клаб-чарте здесь на Европе Плюс. Каждую субботу Тимур Бодров приходит и рассказывает, как им обстоят дела на танцполе. Вчера снова сделал это, и мы узнали, кто они 25 лучших танцевальных треков этой недели. Все можно найти, конечно, на нашем сайте europaplus.ru в формате подкаста и на всех цифровых площадках. Welcome! Пока же впереди Cyril и Dean Lewis, Follow Your Feet, а еще до финала часа Capital Cities и Seven Sound.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: этого часа на радиостанции номер один в России. Время пойти дальше, время продолжить отдыхать. Компания лучших хитов этой планеты в новом часе на старте. Поймаем Tokyo Hotel, а еще больше хитов и больше музыки.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 2 часа дня.

0: тоже пойти по этому пути, объединиться вместе на этот летний сезон. Вы, Европа Плюс, классная музыка, лучшие горячие летние хиты. Все это вместе, это наше комбо по названию «Лучшее лето». Впереди BTS, Swim, встретим также Benassi Brothers, Every Single Day. Еще скоро с нами Anima, Out of My Body и DJ Marshmello, Indie Pop Rock, ребята, Portugal The Man, Phoenix.
1: Включи Европу Плюс, настрой свой вечер.

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
4: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это 4 миллиона друзей.
8: Привет, мы бригада У.
9: Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подключись.
11: Это Антон Камолов.
12: И Лена Обитаева.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем договорить здесь.
14: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
6: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Здесь, где бы вы сейчас ни оказались, может быть, на работе, может быть, в пробке, толкаетесь, возвращаетесь с дачи домой. Главное, что мы здесь вместе в компании лучших хитов этой планеты. Впереди продолжим тоже с классными ребятами. Это проект Kungs Galaxy уже через пару минут. Ловите и The Second Voice, Let Me Be, очень классную, приятную латино-поп-тему от Russian Raul Alejandro и Wizkid'а. Это Bongo, стоит дождаться.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
3: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
7: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются...

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budzhe.t2.ru.
14: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
16: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ

0: Реклама.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле. Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
2: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
1: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
2: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
1: Магазин мебели «Д1».
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте. Басовская.ру. УПСТОР, Тверская область, МО Кимовский. Территория Басовская, 1, ИНН 773-387-5400.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
4: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Собери свою Европу Плюс. Слушай «Бригаду У» вечером, «Раш» утром, «Еврохит ТОП-40» в понедельник.
6: Что?
5: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

разных стилей. Все хиты на одном радио. Больше хитов, больше музыки.

0: нужно нам с вами для этого летнего вайба. Еще больше классной, любимой музыки, конечно, вы найдете в нашем новом мобильном приложении. Скачивайте Radio Hub. Главное не обновить, а именно скачать новое приложение и поймать все, как вы любите. Больше хитов и больше музыки, и, конечно, больше летних горячих хитов. Впереди послушаем Тедди Свимсон, мистер Know It All. Еще будет с нами Тейм Импала и Дженни Дракула. И Дамиана Дэвид представит работу Next Summer. Да, снова про лето, и нам это нравится.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура плюс 22 градуса. Ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается легкий ливень – плюс 11, плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: Здесь больше хитов, больше музыки. Никаких ограничений и полностью бесплатно.
9: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
8: Узнавай, какие треки играют в эфире. Голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу. В любое время, в любом месте.
9: Мобильное приложение «Европа Плюс».
8: 12+.
6: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Загружаемся хитами и в следующие полчаса поймаем здесь лучшую музыку этой планеты. Talk to you.

0: Призм также шокирует. Ты Фелисито. Фелисито, через пару минут здесь на Буймуне Slow Down, а еще в эти 30 Алан Уокер и One T.
1: Так звучит лето на Европе+. Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
6: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
5: Ты станешь очень богатым человеком.
6: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 14.

0: кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: отвечай, значит, планы такие. Мне кажется, они предельно простые, вы с ними точно согласны. Вот они. Будем talk to you, будем, конечно, встречаться с друзьями, будем общаться, будем классно проводить летние вечера вместе. Особенно здесь, на Европе Плюс, летние будние вечера вместе в шоу «Летний вайб». Там можно поймать еще больше горячих летних хитов, проверенных хитов и классных новинок. «Летний вайб» будет уже завтра, в понедельник, 6 июля в 20:00 по московскому времени. Ну и сейчас время тоже здорово проведем. Через пару минут здесь Алекс Уоррен, «Fever Dream», будет также Ava Max, «My Oh My» и «Boxing Clark», «Kaiser», «I Can't Wait».
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УПСТОР, Тверская область, МО Кимовский, территория Басовская 1, ИН 774-387-5407.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Дверной вопрос? Не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/3.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин. Станционная 10.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
6: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: Метка про лето 2026 от диджея Годжа Мичико.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
4: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
5: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
4: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
5: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
4: Магазин мебели «Д1».
6: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Мобильное приложение Европа Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений.
9: 12+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Beautiful Places, Тиесто, Бриана Грейс здесь на радиостанции номер один в России. Я одобрительно киваю. Вы точно выбрали самые красивые из всех Beautiful Places на этой планете. Вы вместе с Европой Плюс. Работаете ли сейчас? Отдыхаете ли, как положено, в воскресенье? Может быть, добираетесь с дачи домой? В любом случае, вам большой респект за выбор Европы Плюс. И, конечно, вам больше хитов и больше музыки. Фредди Хейвен и Кэтлин Арагон, Айран, а еще он, Майкл Джексон.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: Plus.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
4: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
5: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
4: У меня получится?
5: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
6: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
7: Эндулин. Кровля на все руки.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Плюс еще больше хитов и больше музыки. С нами группа «Моя Мишель», а еще Эбен и Феликс Янсов, Элис Бэкстер, «Ready for your love».
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации.

0: Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. В столице 17 часов.

0: в руках, чем малиновая луна в небе. Так что дальше остаемся здесь, земляне, да? Слушаем классную музыку на Европе Плюс и здорово проводим этот летний вечер в компании лучших хитов этой планеты. Впереди Temper City, Self-Aware, чуть раньше Tones and Die, Dance Monkey, а еще Disturbed Serial The Son of Silence через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается легкий ливень. Плюс 11, плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
6: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

Temper City прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Трио крутейших музыкальных продюсеров, которые решили выйти из тени. Но не до конца вышли. Пока много загадок. Кто, что, кто эти ребята. Но самое главное, что мы знаем о них, это их музыка. И она только что звучала здесь, на Европе Плюс. Впереди здесь BTS, Swim, очень важный навык для лета. Будем практиковаться с этими ребятами. Желаю каждому сделать Swim в каком-то приятном для вас водоеме этим летом. Так что постарайтесь обязательно куда-нибудь съездить.

0: Реклама.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Клин станционная 10.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
6: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
6: europaplus.ru.

0: добавляет настроение к этому лету. Да, плюс 5 точно. Доминик Файк зовут этого музыканта. Его хит «Baby Doll» невероятно взлетел. Мгновенно после выхода тут же Доминик Файк стал успешен и благодаря участию в сериале «Эйфория». Так что, да, нашего Доминика Файка и там, и тут показывают. Дальше здесь, до финала часа, встретим Forest Movement и Джастин Бибера. «Live My Life» скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. «Летнее У» на Европе Плюс. «Летнее У».
3: Реклама. Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: «Кодекс Данте». В кино с 9 июля. 18+.
8: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
13: Билеты на vkfest.ru.
14: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-30. 0+.
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Могло ли быть лучше что-то в этот летний вечер здесь на Европе Плюс? Конечно, нет. Это Forest Movement и Джастин Бибер в финале этого часа. Live My Life. Дальше здесь еще больше хитов, еще больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один России. В часе новом все welcome.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Russian Rob Alejandro на Европе Плюс. Понго, 18:19 в Москве. Продолжаем прогревать летнюю обстановку с помощью горячей музыки, горячих хитов. Продвигаемся далее. Пока еще в режиме отдыха, так что заряжаемся. Впереди группе Tokyo Hotel. Услышим California Nights и дождемся классный хит от Terry Swims Mr. Know It All через пару минут.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32. Напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
5: Привет, это Нюша.
6: Это Ираклий.
5: Я Юля Савичева.
7: Группа «Градус».
8: Это Сергей Лазарев.
9: Привет, мы «Серебро».
10: Мы группа «Франки».
11: Это Европа Плюс свежее.
12: 100% русская. 100% свежее.
13: Музыка, которую ты понимаешь.
14: Забери меня, забери.
15: Слушай новое. Слушай свежее.
16: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
17: Свежее. Топ Мьюзик.
18: Больше хитов, больше музыки.
19: Европа Плюс.

0: говорить гудбай этому уикенду пока еще рановато. Целый вечер воскресенья впереди, так что отлично отдохнем под лучшую музыку. Продвигаемся далее нескучно вместе с Clan Carousel. Слышим Ride и новинку от Ave тоже с нами. Meet Me in the Dark. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.
3: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.ру.
5: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных.

0: замечательный трек от French Montana на Европе Плюс, Ever Since You Left Me. Если нравится песня, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП-40 на сайте europlus.ru. Там все начинается по новой на следующей неделе, так что welcome, голосуйте за понравившиеся треки. Пока же движемся далее вместе с Маранди, услышим Angels. И до финала часа здесь Робин Шульц, One by One, совсем скоро.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 19:00 в Москве.

0: Marshmallow и Portugal The Man на Европе Плюс и Phoenix. 19 часов 20 минут в Москве. Tonight. Еще много всего хорошего может произойти, так что продвигаемся далее в режиме уикенда, заряжаемся перед новой неделей. Завтра вечером, кстати, можно будет тоже неплохо подзарядиться. Завтра возвращается летний вайб, так что с 20 до 22.00 здесь на Европе Плюс особо летний плейлист. Обязательно подключайтесь, будет жарко. Пока же жары добавят Shoes, услышим Only You и дождемся Beowulf Phoenix. Через пару минут.
1: Реклама. Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
5: Привет, это Нюша.
6: Это Иракли.
5: Я Юля Савичева.
7: Группа «Градус».
8: Это Сергей Лазарев.
9: Привет, мы «Серебро».
10: Мы группа «Франки».
11: Это Европа Плюс свежее.
12: 100% русская. 100% свежая.
13: Музыка, которую ты понимаешь.
14: Забери меня, забери.
15: Слушай новое, слушай свежее.
16: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
17: Свежая. Топ мьюзик нон-стоп.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше с нами Алекс Уоррен, один из главных мировых хитов на данный момент, Fever Dream. И дождемся Бенсона Буна с I'm Here For Someone Else на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается легкий ливень. Плюс 11, плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Любишь танцевальную музыку?
7: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
6: Европа Плюс Dance.
8: Dance. Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
9: Это Swanky Tunes.
10: Hi, Russia. This is Robin Schulz.
6: Европа плюс Dance. Включи и танцуй.
11: Top music non-stop.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ali Farben, Рене Миллер, Body Talk. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
1: Европа+. ру.
11: Здесь лучшие мировые хиты. Никогда.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 8 вечера в Москве.

0: Диджей Годжи на Европе Плюс, Мичико. Вот под такие ритмы и проходит лето. Надеюсь, проходит не скучно, музыкально и очень-очень позитивно. Так что продвигаемся далее. Пока еще в режиме отдыха. Вместе с нами впереди суперхит от BTS. Услышим Swim. И дождемся Кэлвина Харриса и Джази. Тоже весьма летние ритмы. Satisfy. Совсем скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
1: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Один из лучших электронных музыкантов планеты Кельвин Харрис на Европе Плюс и Satisfy. Ну, если нужно побольше таких танцевальных треков, не забывайте про наши подкасты Top Club Chart и Residence на сайте europaplus.ru легко найти. Так что welcome, заходите, пока же. Впереди у нас очень красивая вещица от David Thames, Rain Dance. И дождемся новинку от Mizmo. Hello, совсем скоро.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Хотите встретиться с друзьями, провести семейный праздник, а главное вкусно покушать? Приходите к нам. Уютный отель, банкетные домики, новое современное караоке, русская и европейская кухня. А по выходным блюда на мангале. Все это «Кают-компания». Ленинградское шоссе 24 и на сайте kayutcomp.ru.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Европа плюс точка ру.
3: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных.

0: Чем больше классных хитов, тем лучше, поэтому заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. Впереди у нас Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait. Леони Кэллом Скотт, Stay. Слышим Бруно Марса, I Just Might. В общем, отлично проведем время, скоро стартуем. Нон-стоп, это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Эх ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Андулин. Кровля на все руки.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 9 вечера в Москве.

0: Боксинг Ларри Кайзи на Европе Плюс. I can't wait. Но ждать уже не нужно. Лето в разгаре, так что остается им только наслаждаться. Отдыхаем, классно проводим время. Завтра, если что, просыпайтесь пораньше. Здесь будет еще и летнее У с утра с 7 до 10 на Европе Плюс. Много всего интересного и бодренько, так что подключайтесь обязательно. Начнем новую неделю не скучно. Пока же продвигаемся далее вместе с Элли Голдинг. Слышим Love Me Like You Do и дождемся Марка Дан. Let Me Die совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину возможен кратковременный дождь. Температура плюс 17 градусов. Ветер западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается легкий ливень – плюс 11, плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
7: 966-138-138-4.
8: Любишь танцевальную музыку?
9: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
8: Европа Плюс Дэнс.
10: Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
11: Это Свенки Тюнс.
12: Hi, Russia. This is Robin Schulz.
8: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй.
13: Top music non-stop.
14: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Pongo, это Russian и Rob Alejandro на Европе Плюс, такой ямайский русский в нашем плейлисте. Ну и погодка вполне себе ямайская. Наслаждаемся летом под лучшие хиты. Впереди у нас группа «Моя Мишель» на малиновой луне. И Teddy Swims тоже дождемся. Mr. Know It All через пару минут.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: «Моя Мишель» на Европе Плюс, на «Малиновой луне». Ну, клубничную луну мы недавно наблюдали. Теперь ждем, когда будет малиновая. И другие ягодно-летние оттенки, конечно же, тоже. Продвигаемся далее. В вечернем режиме расслабляемся под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Миша Миллер, Алекс Вилея, «Бам-бам». И дождемся Тимофея Барташ, «Бренес Хевен». Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. «Летнее У» на Европе Плюс. «Летнее У».
3: Реклама.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Софии Бартош Бренес на Европе Плюс. Heaven. Ритмично завершаем очередной час этого уикенда. Продвигаемся далее. Также не скучно. Еще больше классных хитов будем заряжать в часе новом. Так что всем классного отдыха. Оставайтесь с Европой Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah, 22:00 в Москве.

Можно ее поддержать уже в нашем чарте Еврохит ТОП 40, так что голосуйте, заходите на сайт europaplus.ru. Пока же также по-летнему движемся далее. Don't Wanna Go Home от Медузы через пару минут и дождемся Алекса Ворона Fever Dream на Европе Плюс.

Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Да, домой идти не хочется. Отличная летняя погодка, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь. Так что обязательно можно и прогуляться. Причем под любимую музыку. Слушать ее можно теперь и в приложении Radio Hub. Обязательно скачивайте. Там очень много потоков различных музыкальных. Так что на любой вкус себе что-нибудь интересное найдете. Ну и у нас здесь всегда что-нибудь интересное есть. В ближайшие минуты немного рока. Заряжаем от Imagine Dragons. Believer. И дождемся Зейна. Die for me совсем скоро.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Заряжаем отличный нон-стоп на Европе Плюс. Полчаса без остановок. Впереди только хиты. А с нами в это время Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Noter, talk to you. Quincy Force London, Galaxy. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Ночь. Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 23:00 в Москве.

0: Диджей Годжи на Европе Плюс, Мичико, примерно так звучит лето, ритмично, очень круто, так что продвигаемся далее в этих летних ритмах. Завтра вечером, кстати, не забудьте подключиться к летнему вайбу в 20.00, особо горячий плейлист будет на Европе Плюс играть, как всегда по будним вечерам теперь, так что welcome, завтра не пропустите летний вайб, пока же BTS Swim и дождемся Маршмелла через пару минут, Феникс на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 16 градусов, ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается легкий ливень, плюс 11, плюс 21 градус, ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Мобильное приложение Европа Плюс.
4: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классных песен послушаем в ближайшие полчаса на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время Мизмо. Hello.

0: вечером отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Встречаем понедельник, в столице полночь.

встанете и сбросите себе остатки ночи. Так что утром-утром еще обязательно послушаем Hello. Именно так называется работа. Это Мизма на Европе Плюс. Ну а это я, Олег Шишкин. Всем большой привет. Немного похозяйничаю здесь после Гордеева. И до самого утра буду снабжать исключительно первоклассной музыкой. В ближайшие 15 минут здесь встречаем Tame Impala, Дженни, отменный танцевальный трек Дракула. Также появится Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life и немного соул-музыки добавим. Это нам, точнее, в этом нам поможет Тедди Свимс, парень, которого прозвали классикой этого жанра, мистер Know It All. Через пару минут дождись обязательно.

Дракула! Трек, который, возможно, бы, кстати, и не взлетел так высоко, если бы сюда не приложила свою изящную руку Дженни из Blackpink. Просто взяла, добавила щепотку кей-поп вайба и свой невероятный голос, и работа Кевина Паркера заиграла новыми красками. Это Tame Impala на радиостанции номер один в России, в столице 034. Следующие, кто качнут наши аудиосистемы, будут French Montana, Max B с классикой хип-хопа, треком Ever Since You Left Me, также и новинками побалуемся Temper City, Self-Aware и немного электроники в стиле Dark, Brack 16, Pay to Exist уже вот-вот на Европе+.

0: Тусовки. За это время мы услышим Келина Харриса, Джейзи, Satisfy. Еще больше танцев откинет парень из Норвегии Алан Уокер в компании Изабеллы Мелкман и Катрин О'Райан, Broken Strings. И немного стильной музыки из Техаса, Post Malone, Cold. И это лишь малая часть того, что я приготовил. Суперхитов будет много, так что оставайся.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Satisfy. Именно так называется эта вещица. Это Келлин Харрис и Джейзи, которые за две недели присутствия в нашем Еврохите смогли взлететь уже на 21-ю строчку и в следующую пятницу вполне могут влететь и в топ-10 чарта, если, конечно же, мы поддержим ребят своими голосами на europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Так что заходи, жми сердечко напротив, поддержи любимый трек. Далее с нами диджей из Италии Аве с треком Meet Me in the Dark. Чуть раньше красотка и обладательница мощнейшего вокала Bear Wolf и хит Phoenix. А еще раньше Феликс Йен и Дуэт Шаус с темой Walk With Me.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в плену туман. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Завтра ожидается легкий ливень – плюс 11, плюс 21 градус. Ветер юго-западный – 5 метров в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Европа Плюс.
5: Твоя свобода выбора.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
5: europaplus.ru.
4: Больше хитов, больше музыки.

Арк — это итальянский диджей Aves, который с этой работой в первый месяц после своего релиза смог набрать 3,5 миллиона прослушиваний на стримингах и умудрился залететь в топ-10 таких чартов, как Beatport и Bass House. Результат очень даже, и я думаю, что это, ну, прям неплохо его простимулировало на создание еще одного хита. Так что ждем от Aves. Надеюсь, он не будет тянуть с этим вопросом. Окей, уже 1:33 в Москве. Погнали дальше. На подходе еще одна свежая тема под названием «Мафия стайл» от «Трэп Хаус Мафия» и «Алекс Уоррен». Работа «Fever Dream». Дождись обязательно.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Ужель, Эмаэль Энджел и Ультра Нейт, Moon to the Sun. Так, будут и солнечные темы из разряда Дамиана Дэвид и Next Summer. И подкинем немного танцев из Германии. Алле Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. А до финала часа к нам присоединятся мультяшные Горилла с треком Feel Good in Caesar, Сабрина Карпентер с кофейной работой эспрессо.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: который уже вторую неделю подряд удерживает первую строчку топ-клаб-чарта. И неудивительно, поскольку трек, но невероятно хорош собой и вполне этого заслуживает. Но сможет ли он на этой неделе в третий раз повторить результат? Узнаем об этом в субботу вместе с Тимуром Бодровым в 20.00 по московскому времени. И не забываем нажать лайк напротив ребят на нашем сайте europaplus.ru. Но и не забываем, да, что у нас есть не только топ-клаб-чарт, но и...
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Беовулф. Феникс.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

История о грустных расставаниях. Baby Doll и Dominic Fike на радиостанции номер один в России. И чтобы подобных историй не было между тобой и Европой Плюс, то не забудь.

захочется. Плюс там все наши подкасты, все наши музыкальные потоки, а их на минуточку целых 8. Урга, урбан, кей-поп, рок, лайт и другие направления. Так что заходи на europaplus.ru, там есть ссылка для скачивания. Жми и устанавливай Radio Hub в свой телефон, чтобы все это было всегда под рукой. Я пока расскажу, чего услышим прямо сейчас. Например, проект «Шангай». Вспомним классную вещицу «Ла Луз» и электронный проект из Финляндии «Эбон» и трек «Холлоу».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Rush.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3:00.